Enche noche, sorai, ночка кьяна. Не пишите мне песнишка, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите синий ящик брось. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто север сыну. Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

Мама, я разлукой с вами болен, белым снегом заметает поле. Наши две притихшие палатки. Напишите, играйте в прятки. Сын у вас бродяга, невидимка, но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу будет

мама, нынче в гости. Напишите, синий ящик бросьте, если адрес мой попал в корзину. Напишите просто «Север сыну».